Ну, мали, облить его, нос умрет, а вон он на ковизьма, моченяк и заря. Я, как ты раз, вспомнил, бу!